41 год. Гитлер пришел, как пришел, так и ушел. Ах, цунг металлом шлоссен га Гитла. Армянский продакшн фильм и Колумбия Пикчерс представляет Шадафака песня. А я с нами.

Вервигот. Гитлер пришел, как пришел, так и ушел. Ах, цун металлом шлоссен га Гитла. Армянский продакшн фильм и Колумбия Пикчерс представляет Шадафака песня. А я с нами.